сердцу, что год докажет, что год дослажет. Тебе не могу, знаешь, если ты течешь у крови на миру прави. Тебе не могу.